0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты –

профессии и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

جنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душиглы Дуолыш Керл Нашк. Сел жгалар лерин операция даучи хажина рогир лам хой тоб цунх болхам бина ваймерк дас кадыров рамзан. Цо Билгалдин тоба нюка ногчи республикира пачал кач регион шкара бахой хилар. Билгалдин уж бак болу патриот шхилар теб дегнш дюзн хилар пачал кир мазалла украфашистях лария. Бахой ног бош аэропорта хилар регион правительства председатель лерин операция дая харихул ёлч оперативный штаб кюгалхо Даудов Мухаммад. Дагдают ногчи республикира дамел хажош вол Ла Амхо Аморех Чеквохшву, Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леринчницкой университете. Царн Цигат Эйтин Кылшбу, Зеделлар Гдолу инструкторш. Луганский хол республики Ерчу Алчевский ату один с Хаделлин Меттигер Мяждик. Дин объект метод турбелш динду мехде хехамч с регион муфтис межев сал хажест эдиллерц. Белхшна ял харш янт элец нир, халхарч президент Раси Турполхоч Кадыров амат хажит зарахчу региональный горалли фонд. Цучу хинцли дина джамаате ламаз. Ламаз дин чул тахитина стюлш, алчевск гали бусалбнашна и мехал хилам билгал беш. Иштат судин мероприятия лерин билгал бина мяждик тудеш ахюекш хал зудри. Царна фонд Сархиелла продукты гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент Раси Турполхоч Кадыров, амат хажи царахчу фонда а, цян хочин халгар проект яц из. Мостахчух мук яхнч меткшка спецназа шайла амхоша хил ешч кепе ялин, дука дин объектш. Шел муниципальный кошта хулиехинат эхулдолт эйду тудеш и шелерда эутерхул курчал бюч нектирникду. Духенир халхдак и догнш дохш бух мушхил чухен. Цюнх болха амбина ногчи республики автомобили нек и министерстве. Метигя карачхен адеш белхш дуч от айч агаллаш тудеш. Дияхна тока газа коммуникациш. Дагдайт март бет чакене дак и догнш дах розиенштинер регионе. Церт алунш джигардаях юлинер хет. Судек дыркше тергоня латушву, ваймехдак Кадыров Рамзан. Халгарч президент Раси Турполхоч Кадыров амат хажи царахчу региональный украли фонда акцид аяхна дух берш долч наношна года рехул. Из лерин дыр хал шнюхарчу дюзел денц. Мероприятие даяхна социальный фонд регионерчу дэгэ берш дина соухтш. Зударшни лазезги курсаш ахча. Нанош цхилчу цянкетри адаглочхилла регион социальный фонд урхалча Ахмадов Мухаммад эми. Хилч цянкетри адисредина дух берш долч дюзелшна социальный дэгэ. Года рехула Кимехал Хаттерш. Цюнхболха Амбина социальный фонд регионерч дейка пресс-службас. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

Ну что же, 8:07 на часах, эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас всех, дорогие наши слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева, пробуду в вашей компании сегодня до 12 ровно и буду вас радовать хорошей музыкой и, конечно же, хорошими рубриками. Ну и открывая свой эфир с календаря событий, давайте быстренько заглянем, какие же праздники у нас сегодня отмечаются. На календаре 19 мая. Сегодня у нас Всемирный день честной игры, также день фармацевта, поэтому всех фармацевтов с их профессиональными днем поздравляю. Вот, и желаю вам легкой работы. Ну, говоря о знаменательных событиях, таких у нас нет, но я знаю, что сегодня очень много именинников отмечают свой день рождения, поэтому от всего нашего коллектива всех именинников поздравляю с днем рождения. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, кавказского. Долгих лет жизни уже было, чтобы все мечты сбывались, и все в жизни у вас было замечательно, вне зависимости от погоды. А погода, кстати, за окном шикарная, несмотря на то, что идет дождь. Вот. Вот, открывает мой сегодняшний эфир очень красивая композиция от Айшат Махметмурзаева и Хырдуцана, называется она, и звучит для всех тех, кто правильно настроил свои приемники.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы.

0: комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука, волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах.

0: по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-60.

0: Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов.

0: вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором

0: в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Coolray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер

0: АвтоВАЗа. Сделан на базе Весты, но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый Лиавто 9 Ливис получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый Li-L 9 Ливис. Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. Последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе Ситрак, Шакман и Хова успешно конкурируют с КАМАЗом. Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн Синотрак, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: 9:00 на часах. Самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, что у нас на календаре 19 мая. Прямо сейчас за окном плюс 15 градусов. Идет дождь на территории всей Чеченской Республики. Днем температура воздуха у нас прогреется до отметки плюс 18 градусов. И если верить прогнозу, то дождь у нас ожидается до конца суток. К вечеру температура упадет до отметки плюс 17, и ночью составит плюс 15 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 90%. Ветер юго-западный. Ощущается как плюс 14 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 17 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома и берегите себя, своих родных и близких.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 770.

0: 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая новинка от Булата Асмаева «Берген Серло» называлась она и прозвучала для всех тех, кто слушает радио «Грозное». На часах уже 9:25 и пора открывать рубрику, в рамках которой я сегодня разыграю две очень-очень вкусные пиццы от нашего неизменного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозито. Думаю, все знают их адреса, но для тех, кто не в курсе, также для гостей нашей столицы, напоминаю, что ребята находятся по адресам проспект Путина, 10 и в торговом центре «Грозный Молл» на первом этаже. Ну и телефон службы доставки 8-928-300-3385. Там все очень вкусно, очень сытно. Есть чеченская национальная кухня, европейская. Поэтому, если не знаете, куда сегодня отправиться на обед, несмотря на дождливую погоду, берите зонтики и отправляйтесь на проспект Путина 10. А в случае, если вы не хотите никуда отправляться или заказывать до офиса, тогда вам нужно внимательно послушать мой вопрос. Правильный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет» и забрать не одну, а целые две пиццы, став победителем в нашей рубрике. И вопрос звучит так. В какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? Давайте еще раз продублирую. Итак, в какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? 5-5-3-3. Кодовое слово «Привет», пишите правильный вариант ответа и забирайте две вкусные пиццы от Рафаэла Эспозито. Всем тем, кто будет принимать участие в нашей рубрике, я, конечно же, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 29.

0: Объяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8%, до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до конца

0: окончании акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция для всех вас прозвучала. Это мужская хоровая капелла «Или» и Зелимхан Дудаев. «Кулежа Башлам» называлась данная композиция. Ну а на часах у нас 9.54, и пора завершать нашу рубрику, в рамках которой я сегодня разыграла для вас две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия Рафаэла Эспозита. Ну и также напоминаю их адреса. Первый адрес – это проспект Путина, 10. Второй адрес – торговый центр «Грозный молл». На первом этаже располагается очень светлый, большой, уютный семейный ресторан. Поэтому обязательно отправляйтесь, вкусно обедайте, вкусно ужинайте. Не пожалеете в любом случае. А для того, чтобы забрать пиццу от радиостанции «Грозный» в качестве подарка от радиостанции «Грозный», вам нужно было просто правильно ответить на мой вопрос и верный вариант ответа отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучал так. В какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? Все варианты ответов, конечно же, верные. Тут написали даже «Привет! В Германии, может, находится?» Нет, это не в Германии. Это, кстати, писал абонент 0329. Вам тоже привет, хорошего дня, хорошего настроения вам. И спасибо за то, что написали. Вот, правильный вариант ответа – это Нидерланды. И самым шустрым сегодня оказался абонент, чей номер оканчивается на 0105. Мы вас поздравляем! Две пиццы ваши, конечно же, в скором времени вы сможете сами связаться. Вы уже, в принципе, можете связаться с Рафаэлом Эспозито. Напоминаю, их номер 8-928-300-33-85. И сказать, что вы вот сегодня стали счастливым обладателем пиццы. Выбрать время, выбрать пиццу и забрать в любой удобный для вас момент. Но не только пиццу вы сегодня забираете, также очень красивую композицию от Али Димаева в качестве музыкального подарка.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль и

0: и до 70% бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики!

0: Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем.

0: которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный UNI-V. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в сетках в Казвой регионе Токиар Барбаях Шоустре ит миллион сюман лахдина. Сюнхдек Белгалдина. Чечен Энергос. Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртя Волж Сюлжа Даячук Кичун Жамашс. Жди Цашкавай Аон Ерда Лучхилла, регион правительства председателя заместитель, Мох экономика Хиора министр Шаптукаев Рустам, Гышло вчера у сами коммунальный бахма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна Лакар автоматизирование Ёлчу город подстанции и закрыл в сеть Кавказе Халгар подстанцию массу гума цифровизирование долж. Цутока с качу ешью вейт эзерца кочу вагар хочу на социальный кимехалчу объектшна. Шут муниципальный кошт дауш белш ду меткш цанеш муниципалитет администрации Кюгал хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехдас Кадыров Рамзандин чут эдиллар цдош. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош, ки меткш субботникш када лочбу, меткгерчу администрации организации учреждений белхлой. Ишта белх югьяли нью лерин техника. Вай мехдас дайма Белгалде шту махгвохчу хеш регион хил Ойла шиен гуч сюртат коллу шхилар. Цундел массу меткцен латор вайнт эхду эл Белгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал хочу Акаев Руслан. Но через волики кёрчаря беш болх буллекат ждолч цинош хиттен ёл нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк Оникс компанию Урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гериге пхибай контейнер ю гоузан чшма хадина үш ёлч майднашкар чухол. Цейрса цымца хейцор ю кегеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Цубелхаш тарулу ю гали ю кархалке педалу бахар хой дахар. Эл Штуда Эл Билгалдина Цар. Кросс единства Цейолу Ейчу Атлетики Гул Спорт Фестиваль Даяна Халхмартан Муниципальный Кошт. Из Леринер Карашок Амница Хиллара Дакайкин Хилларц. Мероприятие да лучшила дешер учреждений шкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юга кегер хой дешер хой озор цудейка дикторон шерш билгалбар. Жам ай халгар меткеякен рошни черчу школу шолга куалга меткшияхна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш Мидалш Лараме Грамоташ. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

Красивая композиция от Али Димаева только что для всех вас прозвучала. На часах у нас 11:07. Перед тем, как открыть час приветов, небольшой анонс для жителей нашего города и не только. Напоминаю, что в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Также напоминание жителям Чеченской Республики, всю неделю у нас ожидаются обильные дожди. Будьте бдительны, будьте аккуратны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Вот, берегите себя. Ну и открываем час приветов. Напоминаю о правилах. До конца этого часа у вас есть прекрасная возможность порадовать своих родных и близких. Уже можете оставлять ваши текстовые сообщения в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Грозный». Там для вас выгрузился специальный видеоролик с надписью «Час приветов». А для тех, у кого нет социальных сетей, доступен наш сервисный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». Поэтому обязательно пишите и радуйте своих родных. Ну и я сейчас в очередной раз порадую своих родных и близких. У нас на днях гостили три мои тети, у отца был недавно день рождения, вот, и они очень обиделись, что по радио не поздравили папу с днем рождения от них, и поэтому, пользуясь случаем, лучше поздно, чем никогда, хочется поздравить своего отца с прошедшим днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. У меня замечательный отец, поздравляю я его, конечно же, от всех Гиреевых, от его сестер. Вот, и обещанная красивая композиция, но она уже прозвучит для моих теть, которые у нас недавно гостили. Выбирала очень долго, но надеюсь на то, что им композиция понравится. Специально для них Тамара Дадашева с композицией «Ирс».

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России.

0: 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.
3: Это был очередной рекламный блок. Час приветов на радио Грозный продолжается. Зачитки ваших новых текстовых сообщений. Итак, у нас на сервисном номере есть текстовые сообщения. Просят передать огромный саламашал Дине и Мадине, которые работают в очень хорошей кондитерской, и желают им продуктивного рабочего дня. Под этим сообщением у нас не подписались. Далее просят поздравить Тамерлана с днем его рождения. Поздравляют его все его друзья Мухаммад, Ислам и Рустам. Далдыкулхо, брат, далдукувахвулку. Мы его тоже поздравляем. Далдыкулволе, дал ирсидвилксуншерш. А также просят передать огромный саламашел Иман. Просят ее не грустить и желают ей приятного чаепития. Под этим сообщением у нас тоже не подписались. Но и пользуясь случаем, я сейчас знаю, что нас в дороге слушает один из лучших аранжировщиков этой республики, это, конечно же, Иса Берсанов, Дох Саламашал Хойгаду. Иса, спасибо, что слушаешь, очень приятно. Желаю тебе хорошей дороги и отличного настроения. Ну, а чтобы у всех у вас было настроение еще лучше, чем есть, решила поставить хорошую композицию от Иляса Ибиева в качестве музыкального подарка.

Это была группа «Грозный» с композицией «Яла Эра». На часах у нас 11:34. Час приветов продолжается. Напоминаю, он продлится у нас до 12. У вас есть возможность передать свои приветы через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» или же написать на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Поэтому пишите, радуйте своих друзей, родных, близких, коллег. Вот, и передавайте ваши приветы. Так, есть у нас еще несколько сообщений. Просят передать огромный салам Машал, Лимде и Мадине, которые сейчас в пути. Желают им хорошие дороги, а едут они в Малый Атаги, написали нам. Да, Мокшмяждакач Булыш, и всем тем, кто в дороге, я желаю хорошей дороги. А, так, просят также передать огромный салам Машал Вахе, Элизе и Милане. Тоже в дороге пишут ребята сейчас, слушают радио «Грозный» и подпевают некоторые наши композиции. Вот надеюсь, что вы эту композицию тоже знаете. Это новинка от Майрбека Хайдарова «Ела лохо», и звучит для всех вас.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.
6: Это был очередной рекламный блок. Час приветов у нас продолжается. И есть текстовое новое сообщение. Далдык Вилху Салах Далдукуах Вилху Хинсен Ях Дюнул Долшвах Архулилка Дикчне Диккант Ларам Ца Хащичуай Албайтан Хамбу. Ну и, конечно же, весь коллектив радиостанции «Грозный» тоже его поздравляет и дарит очень красивую композицию в качестве музыкального подарка от Резавди Исмаилова.

А на часах уже 11:53, час приветов на радио Грозный подошел к концу. Буду завершать его зачитки ваших последних текстовых сообщений. Тут Исмаилу просят передать огромный саламашел от брата Вахи. Да, поступило новое текстовое сообщение. Больше новых текстовых нет, поэтому завершаю этот час приветов. А как обычно, хочется передать и свои приветы. В первую очередь они отправляются всем вам, дорогие наши слушатели. Желаю вам хорошего настроения, душевного спокойствия, и пускай погода никак на вас не реагирует. Вот. Точнее, чтобы вы никак не реагировали на эту погоду, да, и у вас было хорошее настроение всегда, вне зависимости от того, солнце за окном светит или же идет дождь. Я, кстати, очень люблю дождь. Вот. Всем моим родным, друзьям, близким, знакомым, незнакомым, коллегам за стенку отправляется док Саламашл. Желаю им легкой работы. Вот. Также всем жителям прекрасного селения Старой Атаги, всем жителям чудесного города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, отправляется самый-самый-самый большой и самый теплый Саламашл. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. А услышимся мы с вами завтра рано утром. Да, мы к вам осерядки.

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в сеткавказовой регионе Токиар. Бір байық шоуыстығы ит миллион сүйімін лағдына. Сөнхдәрг білгалдына. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртех Волш сөлжға дая чуқ кетшон жам ашыз. Иш дейцашка вай ағон ердақ лодшығылы регион правительства председателя заместитель Моқ экономика қиора министр Шаптукаев Рустам. Гышло вчера усыми коммунальны бағма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим. Чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсақи. Конюшенко Дмитрий Хажна лаққыр автоматизирование елчу город подстанцик. Изақыл в сет Кавказе халғар подстанцию массу ума цифровизирование долш. Цутокас қачу ешю вейт эзерсақоч вағар хочуна социальный қимейхалчу объектшна. Шүйт муниципальный кошт дауыш бел

был хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереги дешхилар Мехдас Кадыров Рамзандин чут эдиллар цдош. Арбелчар санитарних лиес чхоле яло шу нег истош, нег тел чхен истош, ки меткш субботник шкада лучбу, меткгерчу администрации, организации, учреждений Белхлой. Ишта Белх Юрьяли Нью Лерин техника. Вай Мехдас дайма Белгалдешту махгвух чу хеш регион хил ойлаш чен гуч сюртат коллу шхилар. Цундел массу меткгерчу Эн Латор Вайнт Эхду Эл Билгалдина Шют Мунципальный Кошт Администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Но через вулики кёрчаря беш болх буллек гатш долчц и нош хиттен ёл нех шкюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар ереге прибай контейнер ю гаузан чшма хадина үш ёлч майднашкар чухол. Цейрсацам ца хейцор ю кегеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Субелгаш тарулу ю гали ю гархал кепе далу бахар хой дахар. Эл штуда эл билгалдина цар. Кросс единства цейолу ейчу атлетики гул спорт фестиваль даяна халхмартан муниципальный кошт. Из леринер карашок амнит са хилара да кайкин хиларц. Мероприятия да лучшила дешер учреждениешкар. Дейкшой. Цюн алшойер спорт юга кегерхой дешерхой озор цу дейка дикторон шерш билгалбар. Жам ай халхар метки ақын рошничерчу школу шолға қолға метк шияхна йокч атығарчу дейкшош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш Мидалш Лараме Грамоташ. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: дня.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Değerli Şeyhülislam Kur'ançah Muhammed ümmeti hükmetti ha değerli ruhu Şeyhülislam Kur'ançah kuntum hayra ümmet Muhammed ümmet ümmeti şüter bu silah bu kurat bir kefi ümmette fon bu. Şeyhülislam hılar serbiyat katılır bu da hon elçe dik de iyi alır bu de ge dik alır ise şeyhülislam de fon bu. Ve şeyhülislam işte alır dik de di olur şerif bu de dik olur şerif doyluyu и Эллерце, умат Шукера, угутердон, умат Дорвей, Бельяшна Бог, алейхиссалату ассалам, дотцу, камилях, Бог чулацем болуш, аддину насиха, динна хихар тохалба. Динна хихар то. Уэлича динна, дин чуахур хан ду пайму суннату, ханал дегду харан дегду хажду закатту, дин дегге дин хихар муду, и хихар дезхилар билгалдокуш, нахи гладувай, нахик само ета дел яшно бо дин нахихар душин бо маснеду дахару админ хор дина ха эқиш хихаш нахца вотса буш ор весат шумасуз узе одахару админ хихар до далак эзик чариб я хихар хасайут эр нах аллах Ишни хадал хихар хацаю чуэгар, теттина махбелла, теттин махбелла, дохбуал мизал.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер».

0: Дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Суд вызывают.
2: Наследство не можем поделить.
1: У нас сделка крупная намечается.
3: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в сет Кавказовой регионе Токиар. Бір байық шоуыздығы ит миллион сүйімін лағдына. Сөнғдір білгалдына. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртия Волш сөл жаға дая. Чуқ қит шон жам ашыз. Иш ди цэшка вай агон ердақ лоч хилла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика киора министр Шаптукаев Рустам, гышло вчера усами коммунальный бахма ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна лаккар автоматизирование ёлчу город подстанции и закрыл в сет Кавказе халгар подстанцию массу гума цифровизирование долж. Цутока скачу ешью вейт эзерцакочу вагар хочу на социальный кимехалчу объектшна. Шут муниципальный кошт даош белш думеткш. Саньеш муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан Билгалдин и дереге дешхилар Мехдас Кадыров Рамзандин чут эдиллар цдош. Арбелчар санитарний хлиеш чхоле ялошу нег истош, нег цел чхен истош, кыметкш субботникш када лочбу, меттигерчу администрации, организации, учреждений Белхлой. Ишта Белх Юрияли Нью Лерин техника. Вай Мехдас дайма Билгалде, что махгохчу хеш регион хил ойлаш, чен гуч сюртац коллуш хилар. Сундел массу меткцен латор вайнт эхду эл билгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Но через вулики кюрчаря беш болх бу лекат шдолч цинош хиттен ел нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чоғчу нехшна яцнар гериге прибай контейнер ю гаузан чшма хадина үш елч майднашкар чухол. Церса цымца хейцор ю кегеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Субелғаш тарулу ю гали ю гархалке педалу бағар хой дағар. Эл Штуда Эл Билгалдина Цар. Кросс единство Цейолу Ейчу Атлетики Гул Спорт Фестиваль Даяна Халхмартан Муниципальный Кошт. Из Леринер Карашок Амница Хиллера Дакайкин Хиллерц. Мероприятие да лучшила дешер учреждений шкар. Дейк шой. Цюн ал шойер спорт юха кегер хой дешер хой озор цудека дикторон шерш билгалбар. Жам э халгар меткеакин рошни черчу школу шолга коалга меткшиахна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна елла кубкаш медалш лараме грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

Всем доброго дня, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас в эфире радио Грозного. Микрофона Мадина Тавсултанова. Я пробуду вместе с вами до 17 часов ровно. Сегодня нас ждут интересные программы. Совсем скоро мы поговорим о сегодняшних праздниках, послушаем интересные передачи и, конечно же, прекрасную музыку наших талантливых артистов. Поэтому призываю вас оставаться вместе с нами. Даю слово, что вы точно не пожалеете. Ну и откроем мы сегодняшний эфир с чудесной композицией «Нохчи Кенти» от Мадины Хамидовой. Услышимся, друзья.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для

0: ДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Итак, друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 13:21 в столице, и наступило время праздников. Поэтому давайте скорее обсудим, что же сегодня у нас такого отмечается. 19 мая, то есть сегодня, у нас отмечается праздник, который посвящен для тех, кто любит честно играть, да? День честной игры отмечается сегодня, жулики мимо. Вот, и день фармацевтического работника в России тоже отмечается сегодня. Наверняка много тех, которые касаются данного праздника. Мы их поздравляем от души, желаем вам успехов в работе, чтобы вы всегда были здоровы тоже и счастливы. Вот, ну, касательно знаменательных событий, отметим дату 1712 год. Петр I тогда перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такая вот красивая дата получается. И в 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галилея, что очень-очень важное событие. Вот. И, конечно же, день пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации в 1922 году. Ну и, конечно же, друзья, мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам тоже много счастья, много здоровья, много денег, чтобы вы всегда были рады и себе, и окружающим. Поэтому, друзья, чтобы вам поднять немножко настроение, поставим вам хорошую песню от Валида Гадаева, которая так и называется «Марзонен Шоуда».

0: на радио Грозный.
1: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Пожалуй, с таких слов можно начать сегодняшний день в Грозном, однако сейчас, конечно, не начало мая, да и грозы как таковой сильной не видать. Но зато есть дождь. Да, по прогнозу, кстати говоря, он у нас всю неделю будет, и не забываем о режиме чрезвычайной ситуации федерального значения в Чеченской Республике и, конечно же, Дагестане. Он все еще действует, и, по всей видимости, не просто так, как мы понимаем. На улице обильно льют дожди, и, соответственно, нужно быть аккуратнее на дорогах, одеваться чуть теплее и обязательно носить с собой зонтик. А пока что слушаем песни и наслаждаемся прекрасными стихами про весну. Ну и песнями, конечно же.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем.

0: естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. Поэтому я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105.4

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в Сет-Кавказ в регионе Токиар бір байық шоуыстығы ит миллион сүйімін лағдына. Сөнғдәрі білгалдына. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртия Волш сөлжға дая чуқ кетшон жам ашыз. Иш ди царшка вай агон ердак лодшхилла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика хиора министр Шаптукаев Рустам, гышло вчера усами коммунальный бахма ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна лаккар автоматизирование ёлчу город подстанцийк и закрыл в сет Кавказе халгар подстанцию массу гума цифровизирование долж. Цутокас качу ешью вейт эзер сакочу вагар хочуна социальный кимехалчу объектшна. Шуют муниципальный кошт даош белшду меткшцанеш муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехдас Кадыров Рамзан Динчут Эдиллар Цдош. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош, ки меткш субботник шкада лучбу, меткгерчу администрации организации учреждений Белхлой. Ишта Белх Юриалиню Лерин Техника. Вай мехдас дайма Белгалдеш ту махгвохчу хеш регион хил Ойла шиен гуч сюртац коллуш хилар. Цундел массу метк цен латор вайнт эхду эл билгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Нох через вулики кюр чаря беш болх бу лекат шдолч цинош хиттин ёл нех шкюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гереге прибай контейнер ю гозан чшма хадина ищелч майднашкар чухол. Цейр сацам цахи цорю кегеллаш тишел

Цу белха штаролу югали югар халке педалу бахар хой дахар эл штуда эл билгалдина цар. Кросс единства цейолу ейчу атлетики гул спорт фестиваль даяна халхмартан муниципальный кошт. Из леринер карышок амница хилара да кайкин хиларц. Мероприятия да лучшила дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юга кегер хой дешер хой озор цу дейка диктарон шерш билгалбар. Жам ай халхар меткеякин рошни черчу школу шолга куалга меткшияхна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова Саня, Тадик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

0: дня.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8.

0: 8-929-799-76-76.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, всем доброго дня, хорошего настроения и всего самого наилучшего. На часах 14:24, самое время поговорить о погоде в Грозном. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 18 градусов, вечером она опустится до плюс 17 и ночью составит минимальные плюс 15 градусов. Целый день льет, по прогнозу, дождь, и поэтому призываем вас быть аккуратнее на дорогах, водителям и пешеходам. Закат солнца в 19:17. Всем хорошего дня, оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM и слушайте самую классную музыку.
0: Партнер прогноза погоды — настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, так когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%.

0: процентов, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8%, до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия –

0: и заботу, которые останутся навсегда.
1: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Радио «Грозный».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуолыш Керлнышк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цюеттен Чхолх деп дейсредеш таяна кейтшу. Штаб дейк шхош дейтен сатсыз доуш долч доуныша деш дол зенш билгалдахырх, а үштадахар егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структурша цхан болх бар, билгалден ак атхиркхилар долш дол халмадар доуз. Тедилин бахар хой цха дейхар тергуюч садитар. Масарна хайтин цудейк дейк шелерин чтергуня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный кошторчу ведучий юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду Эрклез и Закюз Гандакайт Улкшду Цу Серлу Алурью Бюсиен Хэна. Иштхирду Вайлям Нашна Хэзшду Элла Йоза. И проект Ко Алчтеган Призерю шоу Лухчу и Олчу Раси муниципальный цан Кетерш Юлчу Меттихи Тучу Стеллик Оусам. Ишта Дюзел Алчуком проект СДОШ Ерю Куст Берна, Бери Беш, и Дереге Белхаш, Кошт Бахар Хой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт Администрации Кюгал Хочо Рабоев Альберт. Халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Ажицарахчу региональный уграли фонд миллион сом ахчтелла, нохчи пачхал хейхар хой университет студенташ. Цунбандар университет Колларалли Тобну Халхар Метки Аккар, республики студенти Бастеш Езерт Эйелх Элчу, кегер хой Колларалли фестиваля. Хейхар хой университета Гран-при Якнир Оусам. Нохчи пачхал хейхар хой университет Белх Тобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Год на помдол кегерхой билгалба сярна уештергоя. Иштылық қаршдешар хукмати хаэтин фонд дереге хайлш кулушхалар йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу мероприятишка дағлац. Ведан муниципальный кошторчу КСХОЙ ГУЛЛЫК ШКОЛЕЛЧ подразделение инспекторша дин комплекс мероприятиш даяна КСХОШНА ЮКА ЗУЛМШ ДАРЕХУЛ ДОЛЧУННА профилактик ЯРЕХУЛ. Мероприятие ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ оперативно профилактик ЯР АКЦИЦ. Полиция сотрудник Шрейдшина БЮСАННА УРМШ КАБОЛ КСХОЙ БИЛГАЛ БЕШ ЦЕРЦ КИТУР КАМЕЛЫШ ДЕШ ЦЕРН ТЭКАЧИНА ЦУДЕК ДОЛУ ЗАКОНА ТЭДЫХКРШ КАМЕЛШТИНА ЦЕРДЭШ СНАНОШСА Царн текачина жю полехилар киасхой дырыш. Иштхайтин профилактик ербол тейлчхайна ад дахурбой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
2: Итак, друзья, 15.06 в столице и час музыкальных приветов. Да, настало это время, когда можно отправлять родным и близким приветы, поздравления, пожелания, все, что угодно, все, что их обрадует, на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Также можно отправить ваше смс-сообщение на номер 5544 с кодовым словом «Соло», на случай, если у вас нет телеграма. Вот и все, дорогие друзья, так что вспоминаем, у кого сегодня ДРшка, как говорят многие молодые зумеры, скажем, да. И, конечно же, поздравляем по прямому эфиру и радуем родных и близких. А пока что слушаем композицию Мансура Махмат Мурзиева. «Асхолю хорю» называется эта песня.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 20.

0: 8-98.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, 15:23 в столице. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И первый же привет отправляется Ларисе, которая отмечает сегодня свой день рождения. Ей исполнилось 18 лет, и я скажу, что это самое лучшее время. Как мне и говорили, тоже 18. Хотя до тот момент я думала, что в 23, в 22 будет хуже, но ничего. И в это время тоже неплохо. Поэтому, друзья, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Желаем вам много счастья, добра и удачи. И, конечно же, отправляем большой салам маршал Хамзату, который сейчас едет в машине и слушает наше радио. Посвящаем всем, кто слышит или слушает наше радио, песню от Али Димаева «Белита». Наверняка вам всем она понравится. Приятного прослушивания.

0: Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 15:31 в столице, и мы прямо сейчас зачитаем ваши смс-сообщения, которые поступили буквально за последние минуты. Отправляется соло-маршал Заре в Гихи. Вот, передает незнакомый отправитель, мы ей передаем огромнейший привет, и, конечно же, желаем ей хорошего дня, прекрасного настроения, и отправляем соло-маршал Селиме, которая тоже едет у нас в машине и слушает радио Грозный, как много тех, кто у нас слушает радио Грозный и едет в машине. Кстати говоря, это бывает очень приятно. Спасибо вам огромное за то, что вы остаетесь с нами. И, конечно же, таксистам передаем большой соло-маршал. Это они наши как раз-таки постоянные слушатели. Всем, кто работает и слушает, всем, кто делает уборку и слушает. И мы всем-всем-всем вам передаем огромнейший соло-маршал. Желаем вам всего самого прекрасного и самого чудесного. До конца этого часа осталось совсем мало времени, поэтому спешите поздравлять, передавать приветы по нашему телеграм-каналу «Радио Грозный» и, конечно же, по нашему сервисному номеру 5544 с кодовым словом «СОЛО».

0: приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, у тебя продолжается час музыкальных приветов, и прямо сейчас мы зачитаем сообщения, которые у нас уже в телеграм-канале были, и, конечно же, зачитаем их прямо сейчас опять-таки. Гений под таким вот сообщением, под таким вот ником у нас подписывается отправитель Вава и моя баба Шусаму Дикнах Душон. Вот такое душевное, эмоциональное сообщение. Коротко и ясно, но зато столько эмоций. И, конечно же, мы передаем и бабе, и Ваве, конечно же, много-много добра. Вот. Салма Шулдугилани Кинску Радио Гладуш Шебеш Эцавюэчфо Шебеш Эцавюэчфо. Его любимая песня Майрбека Хайдарова «Дог Диалало», которая обязательно прозвучит у нас совсем скоро. И, конечно же, мы передаем соло-маршал всем, кто слушает или слышит радио Грозный. Хочу передать привет и хорошего дня своим девочкам и Булату из дистанционного отдела магазина. Люблю вас сильно, от вашей Эльзы. Если можно, поставьте песню хорошую, пишут нам. И, конечно же, она у нас прозвучит. И перед тем, как мы ее поставим, напомним всем нашим слушателям, что час музыкальных приветов да продолжается, и до него осталось, ну, до конца этого часа осталось совсем мало времени, поэтому, друзья, поспешите и пишите.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, последний выход этого часа. Мы прочитаем ваше последнее сообщение, которое поступило к нам в конце этого часа, и только потом завершим наш час музыкальных приветов. Док сломашл да уордер се угар дук ешь ухочунг богатырёва зайна пиндал дук яхэл дал дук хвастил дага мел доум хочто. Очень вас люблю и уважаю. Искренне с теплом, пусть не на экране телевизора, ваша Элима. С любовью подписалась наша родная коллега с радио Грозный. Да, вообще-то по телеку ее, по-моему, показывали, но это все равно не сравнится с тем, какую работу она делает у нас. И кушать приносит, и смешные ролики показывает, и настроение нам, безусловно, поднимает. Вообще, Элима — это душа компании в коллективе «Радио Грозный», так что я скажу, что с соседкой вам определенно повезло, и пусть у вас все будет прекрасно, и я желаю вам, чтобы вы оставались такими же дружными и счастливыми. Зайнаб, для вас подарок, звучит следующая композиция, ну и мы, конечно же, говорим нашим слушателям, что на этом наш час музыкальных приветов подошел к концу, и слушаем песню, посвященную для Зайнаб.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуолыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх деп дейсре деш таяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтен сатсыз доуш долч доннышы деш долзенш билгалдахырх, а үштадахыр егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структуршы цхан болх бар, билгалден ақ атхиркхилар долш долхал мадар доуз. Тедилин бахар хой ца дейхар тергойуч садитар. Масарна хайтин цудейг дек шелеринч тергоня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный коштар, чувидучи юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду, Эрклез, Иза Кюзгандакит, Улкшду, Цусерлу Алурью, Бюсиен Хэна. Иштхирду Вайлям Нашна, Хэзшду Элла Йоза. И проект Коалчтеган призерю шоу Лухчу и Олучу Раси муниципальный Цанкетарш, Юйлучу Меттехитучу Стеллик Оусам. Ишта Дюзел Алчуком проект СДОШ, Ирю, Куст, Берна, Берибеш, Идерге Белхаш, Кошт Бахар Хойдахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт администрации Кюгал Хочо Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Ажицарахчу региональный уралли фонд миллион сом ахчтелла, ногчи пачхал хейхархой университет студентыш. Цунбахандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеш Езерт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхархой университета Гран-при Якнир Оусам. Ногчи пачхал хейхархой университет Белх Тобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Годар на помдол кегерхой билгалба сярна уештергу.

Ятишка дарлат. Веден муниципальный кошторчук и эсхой гуллык шкулёлч подразделений инспекторши дин комплекс мероприятий шдаяна, кэсхошны юка зулмыш дарихул долчунна профилактик ярихул. Мероприятий йогшер хак астам элчу оперативно профилактик яр акциц. Полиций сотрудник шрейдшина бюйсанна урмышка бол кэсхой билгал беш, царц кэтур камелыш деш. Царн текачина цудэг долу законат эдэхкарш. Камелшдина цэрдэш снанушса Царн тэкачина жю палехилар кэсхой дырышт. Иштхайтин профилактик яр бол тэйлчхэйна ад дахур бой. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице.

0: Республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой?

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Хамбиева Мурат Аздемиров. Дедикхыл Машвогыл. Так, Мурат, я предлагаю сразу приступить к нашим вопросам. Первый у нас такой. Расскажите о самых распространенных заболеваниях ЖКТ и о причинах их возникновения.
2: Желудочно-кишечные заболевания, они, конечно, очень распространенные. Самые распространенные из них, как и все знают нас, это язвенные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Двенадцатиперстная кишка – это начало у нас тонкой кишки. Уже в третьем этапе идет у нас панкреатиты, то есть воспаление поджелудочной железы, и холециститы, то есть воспаление желчного пузыря. Может быть и каменные, может быть и бескаменные холециститы. Но сейчас, в последнее время, последние 5-6 лет, у нас очень распространены язвенные колиты, то есть воспаление слизистой оболочки кишечника. Раньше больше наблюдали синдром разожженного кишечника, а сейчас больше у нас наблюдаются язвенные поражения тонкого и толстого кишечника также, чем проявляется это, что появились новые вирусы поражения кишечной флоры и, конечно же, лекарственными препаратами больше.
1: А с какого возраста могут появиться такие проблемы и много ли среди нашего населения тех, кто страдает от проблем желудочно-кишечного тракта, вот если говорить о статистике?
2: И если мы будем говорить о статистике, конечно же, их нужно разбивать по заболеваниям, потому что примерно язвенными болезнями желудка могут болеть и в подростковом периоде, также и в детском периоде. Но больше, если будем говорить по статистике, они наблюдаются в подростковом периоде, в молодом возрасте. Почему? Потому что это больше связано с стрессовыми ситуациями и неправильным питанием. Но из-за этого оно может наблюдаться в любом возрасте, язвенные болезни. Конечно, если же мы будем говорить про заболевания поджелудочной железы, это больше

0: будет болеть у нас взрослое, да, население, так скажем, больше 30 лет, потому что для этого уже нужно время, чтобы у нас что-то произошло по желудочной железе.
1: А вот на этой неделе в Чеченской Республике будут проходить профилактические мероприятия, посвященные поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта, скажем так. Какие профилактические мероприятия вы проводите совместно с Министерством здравоохранения нашей республики? И расскажите немного о важности проведения таких мероприятий.
0: Почему важно проведение таких мероприятий? Я считаю, потому что основные заболевания неинфекционные, это они начинаются, так скажем, желудочно-кишечного тракта. Да? Как мы питаемся, как мы двигаемся, потому что движение тоже важное для кишечника, потому что если мы мало будем двигаться, и кишечник будет слабо работать. Естественно, эти мероприятия должны не только во время недели проводиться, нами проводится это ежегодно, ежедневно, потому что мы всегда пациентами общаемся, мы говорим, что образ жизни, питание туда входит в большинстве случаев, да, один из главных факторов этих заболеваний. Из-за этого профилактические мероприятия нами проводятся в поликлиниках, в медучреждениях, проводятся в школах, в больших учреждениях, где есть население, где нужно проводить большое население, где нужно проводить им профилактические разъяснения, что как нужно делать.
1: А вот ранее вы рассказывали о таких заболеваниях, как язва, гастрит, панкреатит. Чем они вообще отличаются друг от друга и чем вот эти заболевания могут быть вызваны?
0: А язва и гастрит – это больше заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит – именно желудка. Дуоденит – это двенадцатиперстной кишки. Язва – это тоже поражение слизистой, но уже более глубокое поражается. А при гастритах поражается верхний слой, так скажем, эрозии, да, появляется. А панкреатит – это уже, как мы сказали, что это заболевание поджелудочной железы. Нам, чтобы было нормальное пищеварение, нужен выделение поджелудочной железой соков, ферментов, то есть для пищеварения обязательно. И, как мы знаем, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, да, для сахаросжигания. Так что они отличаются тем, что это совсем другие органы. А как проявляется насчет клинических проявлений, да, этих разниц? Разница, конечно же, есть проявление этих клинических проявлений, так-таковых болей, как при панкреатите, боли могут быть очень острые, они могут быть опоясывающего характера, то есть циркулярно полностью верхний отдел живота до спины, а при язвах оно больше будет боли в верхнем отделе живота, ну, скажем, от мечевидного отростка, то есть грудины и до пупка. В этом периоде будет, да, язвы или двенадцатиперстные кишки, пусть это будут гастриты, они будут, а так тошноты и рвоты будут проявляться при обеих заболеваниях, конечно же, но она будет характером болевого синдрома, разница.
1: А когда заболевания желудка или кишечника могут приобрести хроническую форму? Вот, допустим, гастрит, да, я много слышала, что это бактерия. Почему эту бактерию нельзя просто антибиотиками взять и убить?
0: Хеликобактериум пилори, он является в основном, в большинстве случаев, но не всегда, проявлениями этих. В последнее время выявлено очень много бактерий, которые проявляют гастриты, также и язвенные болезни. Конечно же, если мы будем говорить, почему же мы уничтожаем, мы еще не достигли полностью понятия патогенеза, то есть понятия, как это происходит, потому что мы говорим, что язва может произойти и при стрессовых ситуациях, также и при бактериях. Если мы полностью не достигли понятия, почему это происходит, мы не можем полностью с этой проблемы решит. Гастриты, конечно же, могут выйти и в хроническую форму, если они могут бессимптомно проходить, если мы дальше будем также питаться, неправильным питанием заниматься, также образ жизни не менять, вредные привычки продолжать, тогда этот гастрит у нас может пройти в хроническую форму. А что такое хроническая форма? Что лечить-то его невозможно, его можно только притупить, улучшить, но не вылечит. Острое, оно вылечивается полностью, да, слово. Вот чем оно отличается. Вроде бы слышно острое плохо, да? Вот так какая разница?
1: А почему острое легче вылечивается?
0: Слово острое, человек заболел остро, и у него есть время быстро, если он, так скажем, прожелудочно-кишечным трактом, если в течение месяца он обратится к врачу и вылечит его, он может полностью вылечиться от этого. Если он будет затягивать, конечно же, оно будет уже поражать еще больше клетки. И тогда уже вылечить будет невозможно, потому что уже то, что поражено, оно уже поражено. Да? То, что же страдает, да, мы его спасти сможем. Но оно перейдет в любом случае в хроническую, потому что оно может потом давать в дальнейшем обострение.
1: Но мне кажется, у большинства, даже среди слушателей найдутся те, которые ни разу никогда в жизни не делали гастроскопию, и вот чисто, чтобы ее не делать, ходят с больным желудком. Вот, так делать не надо, кстати, дорогие наши слушатели. Какие рекомендации по питанию вы обычно даете пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта?
0: Конечно же, скажем так, в общем, это жирное, жареное, острое, в первую очередь. Так, по диетам, по столам, это стол номер 1, стол номер 5, в основном по желудочно-кишечным трактам у нас используется. Там у нас ограничения, смотря какое заболевание, так скажем, панкреатит, мы во время обострения или же острой фазы назначаем полную голодовку пациенту.
1: Бедные пациенты.
0: Да. А если язвенная болезнь, конечно же, это мы проводим сначала обследование, смотрим, где эта язва находится. Вот бывают пациенты, они говорят, что у них они ночью начинает болеть желудок. Да? Бывают пациенты, что после приема пищи через 2 часа или же во время пищи приема начинает. Это зависит, смотря где находится этот пораженный участок, то есть в верхнем отделе живота или же в нижнем отделе живота. Если в нижнем отделе, то будут у пациента голодные боли, то есть ночью будет болеть, да? Из-за этого тоже зависит, какую диету мы будем в данном случае подбирать. Да? То есть дробную несколько раз, или же

0: которые приводят к раздражению кишечника.
1: А какие симптомы могут указывать на то, что у человека есть проблемы с желудком, и вообще могут ли вот вышеперечисленные заболевания протекать бессимптомно?
0: Да, конечно же, могут они протекать бессимптомно. Гастриты хронические, поверхностные, они обычно в большинстве случаев протекают бессимптомно. Даже язвы могут протекать бессимптомно. К основным жалобам бывает это изжога, бывает нарушение аппетита, тошнота, может быть, и рвота, если есть большое обострение, болевой синдром при, так скажем, большие случаи в язвах, гастритах, панкреатитах, также холециститах, это будет у нас более верхний отдел живота. Разница будет, я сказал, от интенсивности боли и куда он будет иррадировать. Вот такие симптомы, они могут проявиться. Конечно же, если будет уже обострение при язвах, или же также эрозиях, может быть, и кровь появится. Кровь, она может быть кофейной гуще из желудка, потому что кровь, когда смешивается с соляной кислотой у нас, соком, желудочным соком, то он приобретает цвет кофейной гуще.
1: А как стресс и психоэмоциональное состояние могут вообще в целом повлиять на работу желудка?
0: Именно стрессовые язвы больше описываются в исследованиях больших, потому что у человека, которого никогда в жизни, даже во время его собственного осмотра при желудке не было ничего, оно через месяц-два появляется какая-то язва, и человек отмечал практически во всех случаях, что у него был стресс большой. Как же это происходит? При стрессах у нас нарушается сама работа пищеварения, и вот этот желудочный сок и выработка клетками нашего вот этих рецепторов, он начинает разрушать нашу же слизистую. Он начинает работать против нас, потому что сама работа кишечника, она нарушается, из-за этого происходит неправильное, так скажем, всасывание этих рецепторов, и у нас может появиться за какие-то сутки две стрессовые язвы.
1: А какие профилактические меры, помимо питания и физической активности, вы бы порекомендовали для поддержания здоровья желудка в целом и кишечника?
0: Конечно же, я бы сказал, конечно, питание физическое – это самое первое. Вторые – это стрессовые ситуации не нужно. Если есть какие-то проблемы, то обратиться к психиатру или психологу, смотря кто нужен в данном случае. Потому что если вы будете все это делать, в стресс вести в себе, вы можете, вот в таких случаях вы можете заработать не только сердечно-сосудистые заболевания, но может и желудочно-кишечным трактом повредить свое. Вот какой профилактика, кроме пищи. Основная профилактика – это есть диета и физнагрузка.
1: Мурат, так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: Я бы всем пожелал бы здоровья, питайтесь правильно и двигайтесь.
1: Дерия, сказал, что нашли время, пришли, подробно все рассказали, ну и нашим слушателям. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Ханбиева Мурат Аздемиров. Адекё.
0: Дерия.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

Итак, друзья, последний выход в эфир почти 16:40 на часах, и многие уже наверняка собираются домой. Да, наступает это время с каждой минутой все ближе и ближе. Я хочу пожелать вам, чтобы вы отдохнули от души. Желаю вам хорошего вечера. Эфир у нас все так же продолжается, конечно же. И напоследок скажу, пока вы еще не вышли, да, обязательно не забудьте взять зонтик, так как на улице все еще местами льет дождь. И с учетом того, что режим чрезвычайной ситуации все еще действует и по Чеченской республике, и по Дагестану, ну, просим вас очень сильно, просим вас и уже давно просим вас проявлять осторожность и бдительность. Ну, а с вами была Мадина Тавсултанова с 12:30 до настоящего времени. Я опять-таки желаю вам всего самого доброго и самого светлого. Услышимся!

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум!

0: Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evoluta iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских.

0: Заказываются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: новости.
1: Маршал Душигла Дуолыш Керлнышк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх деп дейсреде штаяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтен сатсыз доуш долч доуныша деш дол зенш билгалдахырх а үштадахыр егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структурша цхан болх бар билгалден ак атхиркхилар долшту халмадар доуз. Тедилин бахар хой ца дейхар тергойуч садитар. Масарна

Хайтин цудегдек шелеринч тергуне алатош хилар Мехдас Кадыров Рамзан. Инфраструктура для жизни алчуком проекта СДОШ Карарчара и Тумкал муниципальный коштар чу ведучи юрт лейринду шоу туда. Балхюк и алу рейринду эрклез и за кюзган дакит улгшду цу серлу алурью бюйсиен хэйна. Иштхирду вайлям нашна хэз шду алла юза. И проект ко алчтеган призерю шоу лучу и олучу раси муниципальный цанкетарш юй лучу меттехи точу стэллик оусам. Ишта дюзел алчуком проект СДОШ ерю куст Берна, Берибеш, и дереге Белхаш кошт бахар хой дахар тодылч алшонс дешхалар хаитин, кошт администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Халарч президент России Турполхоч Кадыров амат ажит арахчу региональный уграли фонд миллион сом ахчтелла, нохчи пачхал хейхар хой университет студенташ. Цунбахандар университет колларалли тобну халхар метки аккар, республики студенти бастеши эзырт эйелх элчу кегер хой колларалли фестиваля. Хейхар хой университета гран-при якнер оусам. Нохчи пачхал хейхар хой университет белх тобну даггарбаркал элла фонд президент Кадырова Айманин, шейна года на помдол кегерхой билгба сярна уештергое. Ишталах каждешар хукмате хаэтин фонд дереге хэл шкулушхалар, йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу, мероприятишка даглац. Веден муниципальный коштар чуки эсхой гуллык шкулёлч подразделений инспекторша дин комплекс мероприятий шдаяна, кэ эсхошна юка зулмш дарихул долчунна профилактик ярихул. Мероприятий йохшер хак астам элчу оперативно профилактик яр акциц. Полиций сотрудник шрейдшина бюйсанна урмашка бол кэ эсхой билгал беш, царц кэтур камелыш деш. Царн тэкачина цудэг долу законат эдэхкарш. Камелшдэна цэрдэш снанушса Царн тэкачина жю полехилар кэсхой дырышт. Иштхайтин профилактик ербол тэйлчхэйна ад дахур бой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Каждый день в новостях мы слышим о новых жертвах телефонных и интернет-мошенников. Жажда легкого заработка в интернете, желание помочь знакомому или просто невинная передача своей банковской карты третьему лицу – все это может в один миг превратить обычного человека в соучастника серьезного киберпреступления. Сегодня мы будем говорить о дроперах и о том, как не сломать себе жизнь из-за собственной финансовой беспечности. В нашей студии начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Чеченской Республике, полковник полиции Муслим Пашаев. Муслим, машвахал.
2: Я машвахал.
1: Муслим, ну давайте начнем с самого главного, основного вопроса. Кто такие дроперы?
2: Дроперы или дропы – это люди, которые из корыстных целей, в основном за деньги, дают преступникам доступ к своей банковской карте или счету для совершения неправомерных операций. Через них преступники отмывают или обналичивают деньги, полученные преступным путем. Проще говоря, дроперы – это промежуточное звено в цепочке. Деньги поступают на его банковскую карту или счет, а он передает их дальше. Снимает наличные или переводит другому человеку, за это он может получать процент или вознаграждение.
1: Муслим, ну я знаю, что появился не так давно какой-то закон о дроперах, и мы вот тоже с вашими коллегами, когда говорили о дроперах, тоже обсуждали его. Скажите, пожалуйста, вот почему этот закон вызвал такой достаточно большой резонанс?
2: Ну, проще говоря, вот как такого отдельного закона о дроперах его нету. Это изменение в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, внесенное федеральным законом номер 176, который сделали уголовно наказуемым передачу и приобретение банковской карты, счета электронного кошелька или доступа к ним. Большой резонанс данный закон вызвал потому, что до внесения изменений в статью 187 дроперы не несли прямой уголовной ответственности за данное деяние. В законодательстве не было специальных норм, прямо предусматривающих наказание за деяния, связанные с передачей и приобретением банковской карты, счетов, электронных кошельков или доступа к ним третьим лицам для совершения неправомерных операций. Вот, поэтому он вызвал такой большой общественный резонанс. Также были приняты поправки в федеральный закон номер 161 о национальной платежной системе. В народе его так называют просто, там, пресловутый закон 161. Многие блокировки карт происходят в соответствии с этим законом. Он тоже касается

0: законом. Если проще говоря, коротко, это заморозка на 2 дня. Если счет получателя числится в черном списке Центробанка, банк обязан приостановить перевод на 48 часов, даже если вы сами пытаетесь отправить деньги. Общероссийская блокировка. Клиента, увлеченного в передаче банковских карт преступникам, банк вносит в базу данных ЦБ. После этого его счета блокируются одновременно во всех банках страны. Блокировка дропа 2 уровня. Отслеживают и блокируют не только первую карту или счет дропера, но и последующие банковские карты или счета, куда переводились эти деньги.
1: А в каких преступных схемах используются дроперы?
0: В основном в России дропер используется для отмывания денег от мошенничества, легализации преступных доходов и других незаконных операций. Они как бы промежуточное звено, помогающие преступникам скрывать следы хищения или незаконных транзакций. Например, жертве мошенника преступник говорят, что нужно перевести в целях безопасности деньги на безопасный счет. И в качестве безопасного счета выступают в основном номера карты дропов или их счета. После того, как жертва перевела эти свои деньги якобы на безопасный счет, дропер перечисляет их организаторам. Если дропер обнальщик, он снимает наличные с банковской карты или счета, куда пришли украденные деньги, и передает их организаторам схемы. Если дропер транзитник, он получает перевод на свою банковскую карту или счет и тут же присылает его дальше по цепочке на указанные мошенниками реквизиты. Это усложняет отслеживание преступления и следов преступления. Дропер-заливщик, так называемый, участвует в схеме по легализации средств, полученных от продажи наркотиков, нелегального оружия, киберпреступлений и так далее. Он берет физические деньги, чаще у курьеров и других участников, кладет их на свою банковскую карту или счет, а потом переводит организаторам.
1: Скажите, а как защититься и не стать дропером?
0: Защититься от дроперов очень просто. Не нужно нарушать закон. Это довольно просто. Не нужно передавать свою банковскую карту, счета электронных кошельков или доступ к ним другим лицам, ни на каких условиях. Если вы думаете, что сказав, будто потеряли банковскую карту, спасетесь от наказания, то это ошибка. По закону, как только вами утерян доступ к банковской карте, вы обязаны немедленно сообщить об этом в банк. На вашу банковскую карту или счет могут и не поступить средства от неправомерных операций, но сам факт передачи банковской карты или счета из корыстной заинтересованности уже образует состав преступления. Проще говоря, вы продали карту, на нее никакие средства не поступили, но сам факт то, что вы за деньги ее передали другому лицу, это уже является преступлением. Никаких последствий не должно быть. Сам факт передачи уже уголовно наказуем.
1: Да. Муслим, скажите, пожалуйста, какое наказание предусмотрено дропером?
0: Если вот говорить обобщенно, общее наказание – это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
1: А если говорить о последствиях привлечения к уголовной ответственности за дроперство?
0: Исходя из наказания, кто-то может подумать, ну подумаешь, 300 тысяч рублей штраф или 3 года лишения свободы. Но на вас остается клеймо судимости на всю жизнь. Человек судимости не может занимать определенные должности на гражданской или государственной службе. Также запрещено заниматься некоторыми видами деятельности. Вот по незнанию в молодости человек об этом может не задумываться и не видит в этом трудности, но по истечению времени это ему мешает его и семье.
1: Скажите, какие рекомендации вы можете дать гражданам для предотвращения участия в киберпреступлениях, связанных с дропами?
0: Вот, запомнить все разнообразие виды преступления, связанные непосредственно с киберпреступностью, это очень сложно. Но есть вот простое правило практически для всех преступлений. Это универсальное правило, которое нужно следовать всем, а именно никому и ничего не сообщать по телефону, и ничего не делать по указке тех, кто вам звонит. Кем бы они ни представлялись, как бы ни угрожали и что бы ни обещали. Просто кладите трубку и все.
1: Муслим, спасибо вам большое, очень полезная информация. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был начальник отдела по

0: прощаемся. Всего доброго, до свидания.
1: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota сервис Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota сервис Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Небеса мои.
1: Радио Грозный.
2: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
3: Новости.
2: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша, лышегла дуалыш, керл нашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации кюгал хочу Музуроев Асламбек, карарчхайна алым хилам цветтен чхолых деп дейсредеш таяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтин сатсыз доғш долч доғнышы деш дол зенш билгалдахырх, а үштадахыр егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структуршы цхан болх бар, билгалден ақ атхыр кхылар долш дол халмадыр доуз. Тедилин бахар хой цха дейхар тергуюч садитар. Масарна хайтин цудейгдек шелерин чтергуни алым. Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный Коштарчу, ведучий юрт Лейринду, шоу туда. Балхюк и Алу Рейринду, Эрклез, Иза Кюзгандакит, Улкшду, Цусерло Лурью, Бюсиен Хайна. Иштхирду Вайлям Нашна, Хезшду Элла Юза. И проект Ко Алчтеган Призерю, шоу Лучу и Олчу России муниципальный Цанкетерш, Юлчу Метехитучу, Стеллик Оусам. Ишта Дюзел Алчуком проект СДОШ, Ирю, Куст, Берна, Бери Беш, и Дереге Белхаш, Кошт Бахар Хой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт Администрация Кюгал Хочо Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпал Хоч Кадыров Амат Ажиц Архчу региональный уграли фонд миллион сом Ахчтелла, Нохчи Пачхал Хейхар Хой университет студентыш. Цунбандар университет Колар Ли Тобну Халхар Метки Ахар, республики студенти Бастеши Эзрт Эйелх Элчу, Кегер Хой Колар Ли фестиваля. Хейхар Хой университета Гран-при Яхнир Оусам. Нохчи Пачхал Хейхар Хой университет Белх Тобну Дагарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Год на помдол кегерхой билгалба сярна уеш тергоя. Ишталах каршдешар хукмати хаэтин фонд дереге хайлш кулушхалар йолч раси халкш нюгарчу майднашка даучу мероприятишка даглац. Веден муниципальный кошторчу КСХ Гуллакшкульолч подразделений инспекторша Дин комплекс мероприятий Шдаяна КСХшна Юка Зулмш Дарихул Долчунна профилактик Ярихул. Мероприятие Йохшер Хак Астам Элчу оперативно профилактик Яр Акцит. Полиция сотрудник Шрейдшина Бюсенна Урмаш Кабол КСХ Билгалбеш Царц Кетур Камелыш Деш. Царн Текачина Цудек Долу Закона Эдахкарш. Камелшнина Цердайш Нанушса Царн Текачина Жю Палехилар КСХ Дырш. Иштхайтин профилактик Ярболх Тейлчхайна Адахурбой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника

0: 95. 928 024 95 95.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня.

0: со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуалыш Керлнышк. Единая Россия партия регионе Чудейкововших Тюрнаха Амистенд Шболхба Юлилы Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самурдакра Центрышк. Цер Алшо Халк Программин Бахар Хоштхетер Кулдарю. Майднашка Хадешбу Молодая Гвардия Единой России Организации Жигархой Кадыров Амат Хажи Царахчу Университет Студентш. Цер Году Гражданшна Хихашс Иштла Амберш Койк Шей Дадулурш Доузитри Иш Халк Программи Югдигри. И Дереге Дадули Инду граждан Шьюраллина Мехал Бол Хилмаш Ньюозо Йолч Алшонц. Кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гуларей на габеньоч книги Гайтам Дабяхна Ногчи Республики Элман Академия. Ишцарню Ахила археологии отчетыш. Шэнтя Ахкаршдеш Каринчу артефакте хамыш бол. Ишдю Харкили Ехкнер. Цулсов Гайтми Ахила пандемиолш дюн шэнтя Ногчи Мет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хэльйол йог арфайпический душам. Гайтам Воушхтуш Лерин Штергоне Ецнер Ом Турпалхоях Дерг зорбне ялла ушурмшайх хамыш луш долчу документы гляд гулар. Экспозиция хэлла айлманчарш студенташ хуан таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац карарчхайна халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхит шукачан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урх лядсн монографии. Бетче кенада кедонш дякин зинш динер регионе суюкадар сёлжгалар устрадгал бюч нект эртэй. Хетта дадулин дут эймет туатур белгш мэгдас кадыров Рамзан

edillert. Lai merkda halgarch dinosh khallir siga inspektit. Mettigir belch masih myrana degndu. Nek objekt metto tosh siga qahyuk shvu quz qistak lerin technika. Kerel chtay alsam taron shkhariu mashinch khaber shqiet shbu dolsh dolch holx. Tsar bar kalbog ish tsiha tay metto to dolvorn. Gon shtis khilkhal khilarn belch desh dar aldotsh atonsh bina kegir mashinch chekiol. Mettiga desh dolchun teh tergola tosh Мехда Кадыров Рамзан из Кест-Кест-Хылшу Белгш Дечум Майдна. Москва худенош када бягнер страна читали элгалкшню аркоусам. Цою када глучшила сёлжгалар чулюемар шоуздрэши илчколи дешархой. Проект кёрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шэйхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шья, шэш ешнчу книги чулацам цьёгш. Ваймахарч дешархой ролика штэллаш лэй нжюрис. Цар халгар мет яқин илман садиллашна ойлт эйерзор элчу номинация. Ишта шолг мет яқин дуэзала цхана книг шиешер элчу номинация. Толам хойхил цер дезна Россия регион шкарчу ишта качпачалк шкарчу командил халгабол. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керл Нашк. Единая Россия партия регионе Чудейковушнаха Амистенд Шбохба Юлила, Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самудакра Центршка. Цер Алшохал программин Бахар Хоштхейтер Кулдарю. Майднашка Хадешбу Молодая гвардия Единой России организации Жигархой, Кадыров Амат Хажицарахчу университет студент. Цер году граждан шна хихашс иштла амбешхой шейда дулурш доузитри ишхал программе югдигри. И дереги дадули инду граждан шюкараллина мехал бол хилмаш нюк озойолч алшонц. Кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гулари на габеньоч книги Гайтам Дабяна, но через республике Элман Академия. Ищцарню Ахила археологии отчетыш. Шейнтя, ахкаршдеш каринчу артефакте хамыш бол. Ищду харкили ехкнер. Цулсов Гайт Мяхила пандемиолш дюн шейнтя, но чемет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хильол йог арфайпический душам. Гайтам Воушхтуш Леринч Тергоне Ецнер Ом Турпалхуэх Дерг зорбне яла ушурмшаех хамыш луш долчу документе хлят гулар. Экспозиция хэлла айлманчар студенташ хуан таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац карарчхэна халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхи чукачан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урхлятсн монографии. Мартбетча кенада кедонш дякин зиенш динер регионе цуюкадар сёлжгалар устрадгал бюч нехт эртэй. Хэтта дадулин дут эй метуатур белгш мэгдас кадыров рамзант эдиллард. Вай мэгда халгарч динош кахэллер сега инспекцийц. Мэттегер белгш масэх мюрэна дэгнду. Нег объект метуатош сега кахуэк шву куздгстэг лерин техника. Кэрлч тэй алсам тарон шхэрю машинш кхабэш кэч бу долш долч холх. Цар баркал бог ищ сихат таймет вату долварн. Гонш тис хилхал хиларн, белгш деш дар алдоц атунш бина кегир машинш чекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мехда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белгш дечум майдна. Москва худеношка дабагнер страна читали элы халкшню аргаусам. Цуюкада глучхала селжгалар чулюемар шоуздгэши илчколи дешархой. Проект кёрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шейхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цюхш. Ваймахкарч дешархой ролика штёллашли нжюрис. Цар халгар метгияқин Элман Саделлашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишташ ролг метгияқин дуэзала цхана книгш ешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Россия регион шкарчу иштах качпачалх шкарчу командил халгабоул. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evoluta iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: приветов на радио Грозный.
1: Час приветов на радио Грозный. Друзья, ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, попросили поздравить человека с днем рождения. Ильясу сегодня исполнилось 25 лет. Его с этим праздником поздравляют его друзья и братья. Ну и радио Грозный тоже присоединяется. Далее. Большой саламаршал хочу передать Амирхану и его лучшему другу Турполу, да, Элштойлшу, без подписи под данным сообщением. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода в последнее время очень резко меняется, поэтому имейте это в виду, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио Грозный.
1: 21:45 на часах, час приветов на Радио Грозный. Ваши приветы прямо сейчас. Итак, с днем рождения просит поздравить Майрбека. Майрбек, таких людей, как ты, очень мало, и мы тебя очень ценим. Желаем тебе здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях. Подписались под этим сообщением Руслан и Малика. Далее, с днем рождения также поздравляет Хусейна, от Сайда это сообщение, и большой саламаш Варгун Азари, от человека, который не подписался. Я также напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Ну и также учитывайте, что погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны, ну и слушайте Радио Грозный.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Единая Россия партия регионе Чдековшнаха Амистендш Болхба Юлила, Грозный мол, а Грозный Сити Махбара Самухдакра Центрышк. Цер Алшохал программин Бахар Хошхетер Кулдарю. Майднашка Хадеш Бумолодая гвардия Единой России организации Жигархой, Кадыров Амат Хаджицарахчу университет студентш. Цар

экспозиция хэлла айлманчарш студенташ он талам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академиш ше болх сацуаш бац, харарчхэйна халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхитчу качан герг дигн зорбня як кечешу лом цилчметкишка ки урхляцн монографии. Бетче кеня дакы донш дакин зенш динер регионе цуюк адар сёлжгалар устрадгал бюч нэгт эртэй. Хэтта дадуэлин дуд эймет туатур белгш мэгдас кадыров рамзант эдилларц. Вай мэгда халгарч динош кахэллер сега инспекцийц. Мэттегер белгш масэх мюрэна дэгнду. Нэг объект мэт туатош сега ахуэк шву куздгстэг лэрин техника. Кэрл чтэй алсам тарон шхэрю машинч кхабэш кэч бу долш долш холх. Цар баркал бу ишт сихат айметуату долварн. Гонш тис хилхал хиларн, белш деш дар алдоуш атунш бина кегир машинш чекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мехда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белш дечум майдна. Москва худенош када бягнер страна читали элы халкшню аргаусам. Цою кадаг лучшила селжгалар чулюемар шоузгэши илт школи дешархой. Проект кюрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шэйхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шья, шэш ешнчу книги чулацам цьёгш. Ваймахарч дешархой ролика штэллаш лэ нжюрис. Цар халгар мэт гьяқин айлман цхаделлашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишта шолг мэт гьяқин дуэзала цхана книг шиешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Россия регион шкарчу ишта качпачалг шкарчу командил халг боул. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня в центре нашего внимания одна из самых, наверное, острых тем последнего времени. Это ирано-американское столкновение, ирано-израильский конфликт. Ну, как мы понимаем, этот конфликт, наверное, тяжело причислить так к перечню таких рядовых локальных войн, которыми, к великому сожалению, изобилует наш сегодняшний мир. Ну, нельзя к этому числу их причислить, ну, хотя бы потому, что слишком серьезные последствия. Слишком много кризисных ситуаций и в экономике, ну и слишком много изменений, наверное, в международных отношениях. И в настоящее время, ну и, конечно же, в будущем этот конфликт сулит немало проблем. В нашей студии сегодня кандидат исторических наук Ислам Заудинович Хатуев, человек, который в своей научной и преподавательской деятельности непосредственно занят вопросами Ближнего Востока. Ислам, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Ислам, вот давайте вот начнем с таких общих вопросов. В чем сама суть вот ирано-американского, ирано-израильского противостояния? Вот такой вот, скажем так, такой степени антагонизм, откуда он начат?
2: Я думаю, что за точку отсчета нужно взять 1979 год. Почему? Потому что до этого года режим, который правил династией Пехлеви в Иране, он был союзный Израилю. Для Израиля он был союзническим режимом. Один момент. Второй момент. В арабских странах именно к концу 70-х годов уже наметился кризис той националистической, такой просоциалистической идеологии. Да, вот. И 79-й год, не будем забывать, это и Кэмп Дэвид, это договор между Израилем и Египтом, первая мусульманская арабская страна, которая признала Израиль. Вот, и такой, знаете, такой шок, да, психологический для всего мусульманского мира. И это год исламской революции в Иране, когда шах был свергнут. И на какой волне эта революция произошла? Дело в том, что Пехлеви, он подчеркивал постоянно вот многотысячелетнюю историю персидской, да, вот державы, культуры и так далее. Ну, чуть ли не, как вам сказать, ну, демонстративно как-то умалчивая исламскую составляющую, да, вот Ирана. Да, в исламе еще с начала 16 века господствующим является шиитский толк ислама. Это понятно, но тем не менее. Вот на этой волне аятоллах Хомейни смог свергнуть этот режим, произошла революция, и именно вот 79-й год, смотрите, как считали в арабских странах предательство Анвара Садата и исламская революция, и смятение шахского режима в Иране. Вот. И после этого Иран выступил, ну, как бы триггером от этих роста, ну, скажем так, религиозных настроений. В противовес тем настроением просоциалистической, пронационалистической ориентации во многих арабских странах, да, мусульманских странах. Вот, и с этого момента и начинается конфликт, прямой конфликт между США и Ираном, потому что до этого они были союзниками, а с этого времени были взяты заложники посольства американское в Иране, а шах бежал из страны в Америку, кстати, там сейчас сын его проживает, и они заморозили большие счета на много миллиардов долларов, еще теми долларами, так сказать, да,

0: счета Ирана. И мы знаем, что чуть ли не после этого сразу началась Ирано-Иракская война. В принципе, Иран поддерживали многие страны. Причем, что интересно, как социалистические, так и капиталистические. И получали оружие. Ну, Иран тоже получал оружие из-за рубежа. Но это мясорубка, извините, по-другому не назовешь. И она продолжалась 9 лет. Почти 9 лет, и в ней погибло около миллиона молодых людей с обоих сторон.
1: Американцы Ирак поддерживали.
0: Да, американцы, многие страны поддерживали Ирак на этой волне.
1: Ислам, извините, пожалуйста, еще в 79-м году такая кризисная ситуация была в самом Иране, когда американцы попытались освободить своих дипломатов.
0: Да, была операция, она провалилась, кстати, она готовилась очень сильно, но она провалилась. И не забываем, что 79-й год, это еще и ввод советских войск в Афганистан. Значит, распространение лозунгов джихадов в Пакистане, в арабских странах, ну и, соответственно, помощь США, да, этому движению сопротивления, которое было в Афганистане на тот период. То есть, вот эти 79-й год, сколько он событий принес с собой сразу. И вот на этом фоне вот конфликт, он шел, и уже тогда были введены санкции. Многие наши радиослушатели привыкли слово «санкции» связывать чуть ли персонально с Трампом, да, по-моему, это любимое слово Трампа. Вот санкции очень хорошие, очень замечательный разговор, ну и так далее, да, и я победил.
1: Американские санкции, да. Вы имеете в виду.
0: Вот американские санкции, им присоединились европейские страны, и вот Иран существовал в условиях этих санкций долгое время, вот считайте, с 79-го года практически, по сегодняшний день. Вот, и это, вот этот кризис, он продолжался, он имел какие-то фазы обострения, имел фазы такие, ну, более такого мягкого варианта. Вот, скажем, при президентстве Барака Обамы была достигнута сделка в 2015 году, так называемая ядерная сделка, что Иран не обогащает уран, да, а взамен, ну, частично санкции снимаются. Что сделал Трамп? Трамп в свою первую каденцию, он отменил этот договор, да, опять пошел на конфронтацию с Ираном. А сейчас, вот после вот этой войны, которая случилась вот в марте-апреле, агрессия Израиля и поддержавшего Соединенных Штатов Америки, поддержавших против Ирана, вот они сейчас тоже оказались в тупике и ищут выходы. Некоторые американские эксперты, в принципе, пересказывают, ну, другими словами, тот же план Барака Обамы, то есть от которого отказался Трамп. То есть опять могут вернуться к этому. Но здесь надо учитывать такой момент. Есть фетвы, которые выпустили шиитские богословы Ирана, что им не нужно ядерного оружия. Что ядерное оружие, это, ну, не приветствуется идеологией, да? Вот Вилаят Факих, как я называю этот режим в Иране, он официально отказался от ядерного оружия. В то время как Израиль, который был инициатором атаки против Ирана вот, в недавней войне, да, он обладает ядерным оружием. И Иран допускает комиссию МАГАТЭ к своим ядерным объектам, а Израиль не допускает. Вот, так что здесь, конечно, вот эта фаза обострения этого кризиса, который сейчас мы замечаем, острый кризис, да, он сейчас проходит.

0: разрушает, да, объекты социальной инфраструктуры, кто убивает мирных граждан, в том числе и маленьких девочек в школах, да? Вот мы об этом говорим. То есть здесь не стоит вопрос идеологии, и тем более теологии там.
1: Подвергает риску вообще все сложившиеся
0: взаимоотношения.
1: Совершенно верно.
0: Куда втянуты были и суннитский мир, и христианский, и так далее. То есть я думаю, что наши коллеги, при всем уважении к ним, некоторые коллеги, которые выступают вот и в арабских странах, и в Российской Федерации, и в европейских странах, да, вот они там начинают вот прям с 16 века, а некоторые вообще с 13, с 12 века разоблачать идеологию шиизма. Мы привержены суннитского ислама, нас агитировать не надо. Нам просто... Мы говорим о политике, мы говорим о социальной сфере, мы говорим об экономике, мы говорим о геополитике. Вот в чем дело.
1: Тем более, что религиозные факторы — это один из факторов, который влияет
0: конечно
1: на международные
0: отношения. Тем более, что, как получается, кто враждует с Израилем? Шиитский Иран и их шиитские прокси Хезболла и хуситы в Йемене. Вот кто враждует с Ираном? С Израилем. А все остальные чуть ли не союзники. Мы видели, как они прикрывали ударов ракетных и дронов Израиль. Эти арабские страны, которые не имеют возможности прикрыть себя, они прикрывали Израиль от этих ударов. То, что наносились удары, кто это поддерживает? Конечно, мы не поддерживаем ни ударов по каким-либо гражданским объектам в какой-либо стране. Это понятно.
1: Но... То же самое суннитская Турция.
0: Совершенно.
1: Которая была таким прямым конкурентом Ирана за влияние в Передней Азии. Тем не менее, посмотрите, явная такая, ярко выраженная такая антиизраильская позиция.
0: Да, вот и тем более, по крайней мере, на риторическом уровне, как мы видим. А хотя, ну да, Турция и сотрудничает с определенной спецслужбой, и по линии там финансов, да, сотрудничество есть. Ну а, скажем, близкий союзник Турции, Азербайджан, вообще один из ближайших союзников Израиля. Вот, то есть там ситуация очень сложная, и то, что вы вот правильно сказали, она чревата, очень опасна, и она касается всех. Я в буквальном смысле это говорю. Вот когда начались удары по нефтянке, и когда закрыли Ормузский пролив, мы же видели, что произошло. Цена на нефть взлетела во всем мире. Вот видите, как какой-то чувствительный нерв для всего мира. И поэтому, конечно, мы приветствуем мирное решение на уровне переговоров с уважением позиции каждой стороны.
1: Вот, Ислам, вы немножко так предвосхитили мой завершающий вопрос нашей вот беседы. Вот роль России вот в этом конфликте, если можно более подробно. Ну, мы понимаем, у нас хоть и нет сухопутных границ вот с развалом Советского Союза, но тем не менее Каспийское море – это общая акватория для наших стран.
0: Ну, плюс давайте будем забывать, что чуть больше года назад был подписан договор о сотрудничестве стратегическом между Ираном и Россией. Иран – это, она не входит в состав недружественных для России стран. С Ираном тесные взаимоотношения в России, экономические, финансовые, социальные, культурные, спортивные, научные и так далее. Поэтому в этом плане Иран не является враждебной страной для России. А Россия с самого начала этого конфликта выступала за мирное регулирование. Россия даже предлагала свои услуги в том, чтобы вот есть какая-то часть какого-то обогащенного урана, опять сейчас будем, так сказать, вызывать острые дискуссии среди наших радиослушателей, да, называется разные там количество, да, сколько этих там обогащенного урана, сколько килограмм там и так далее, но тем не менее, вот Россия готова была взять этот обогащенный уран на хранение к себе, чтобы у тех же США и Израиля не было повода наносить эти удары, вот, хотя... Ну, Северная Корея стала ядерной державой. Кого она спрашивала? Израиль стал? Кого он спрашивал? Пакистан, Индия стали? Кого они спрашивали? Вообще-то, вот это такой подход. И я сразу говорю, что я противник и ядерного, и химического, и бактериологического оружия, понятно. Но я имею в виду, что если другие страны, кто смог, сделал ядерное оружие, у нее есть история своих отношений на Ближнем Востоке, у нее хорошие отношения с Израилем, с Ираном у России, с другими арабскими странами,
1: с
0: Саудовской Аравией, с Турцией, с Иорданией, то есть, ну, как говорится, сам Бог велел, да, России принять участие в разрешении этой ситуации. А иначе, если Россия будет игнорировать ее участие, ее роль в решении этого конфликта, то ситуация будет развиваться вот таким образом. Если идти в фарватере вот этой ультраагрессивной политики Нетаньяху и его правительства, то кто знает, куда это все заведет. Если ударят, скажем, по прямые удары по ядерным объектам Ирана, а Иран нанесет прямые удары по ядерным объектам Израиля, вот во что это превратится? Вот поэтому я считаю, что роль России не только важна, но она чуть ли не определяющая в решении этого конфликта.
1: Ислам, все же надеемся, что вот это противостояние обойдется без таких глобальных катастроф, и его участников хватит, наверное, все-таки здравого смысла вот постараться выйти

0: из этой ситуации так, без таких последствий, от которых, наверное, будет поставлена на карту, ну, в прямом смысле, судьба чуть ли не всего человечества, всей цивилизации. Огромное вам спасибо за сегодняшние комментарии. Я думаю, что и перспектива развития вот этой вот ситуации, да и вообще вот изменения международной политики в связи с этой ситуацией, наверное, потребует от нас, наверное, дополнительного внимания. Надеемся, что мы с вами сможем все-таки продолжить наш разговор. Огромное вам спасибо, спасибо. За ваш комментарий. Удачи вам. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Политика изнутри.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.